досугового отдела в Тавайваме гостей начнут встречать в 12:40. Развлекательная программа пройдет под названием «Душа поет, когда клюет». Гостей праздника ждут песни, танцы, игры, конкурсы и, конечно, встреча с Нептуном. Для тех, кто любит спортивные состязания, проведут армрестлинг среди мужчин и женщин, перетягивание каната и подъем 24-килограммовой гири. В час дня праздник начнется в угольных копьях на 8-м причале. Главным событием станет традиционный конкурс по вылову рыбы. Награды ждут самых удачливых рыбаков за первую, самую маленькую и самую большую рыбу. Гостям также обещают представление и горячую уху на костре. Мероприятие без возрастных ограничений. Бесплатный автобус в Тундру для пенсионеров запустили в Анадыре. С 8 июля в городе возобновилась программа летних поездок для старшего поколения. Первая группа уже выехала в Тундру. 9 человек смогли отдохнуть на природе и собрать дикоросы. Поездки проводят по мере набора желающих и только при подходящей погоде. В администрации города сообщили, что обычно за сезон проходят 6-7 таких поездок, и услуга пользуется спросом. Программа будет работать в июле и августе в рамках проекта «Активное долголетие». Россия направила в Венесуэлу первую партию гуманитарной помощи после сильного землетрясения. Об этом накануне сообщил посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров, пишет ТАСС. Самолет доставил 10 тонн груза. Это продукты, одеяла и предметы первой необходимости. Ожидается, что сегодня прибудет более крупная партия с медикаментами и палатками. Напомню, двойное землетрясение случилось в Венесуэле 24 июня. По последним данным, погибли 4333 человека. Материнский капитал в России проиндексируют с 1 февраля будущего года. По предварительным оценкам, прибавка составит около 5,2%. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин. Точный коэффициент установят после публикации данных Росстата об инфляции за этот год. Перерасчета хватит как полный размер сертификата, так и оставшиеся средства, если семья уже успела потратить часть денег. Подавать заявление не нужно, потому что сумму обновят автоматически. И в завершении выпуска российская сборная завоевала все золотые медали на 56-й международной олимпиаде по физике. Интеллектуальный турнир проходил в Колумбии, пишет РБК. Все 5 участников команды стали обладателями высших наград. В прошлом году на аналогичном состязании во Франции российские школьники получили 3 золотые и 2 серебряные медали. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поблагодарил родителей и педагогов за поддержку ребят. На этом пока все. До встречи в эфире в 15 часов.

После этой песни можно смело открывать для себя новое настроение. Это настроение Нюша, так же, как до этого были настроение Анна, настроение Люся. Ну, я думаю, что сегодня до настроения Люся не дойдет. Ядовитая – это Нюша в начале нового музыкального часа. Здравствуйте, дамы и господа, я ведущий эфир Дмитрий. Рад всех вас приветствовать этим днем. Ближайшие несколько часов мы проведем с вами вместе.

0: Календурь. Календурь.
1: 12 июля 1982 года. Великобритания.
2: На приеме у королевы Елизаветы.
3: А сейчас я хочу выразить слова особой благодарности представителям обслуживающего персонала. Прачкам.
4: Браво, браво!
3: Работникам королевской кухни.
5: Спасибо, спасибо.
3: А в особенности работникам моей охраны. Я все больше и больше убеждаюсь, что с ними можно быть спокойной. Что ни одна мышь не проникнет в мои покои.
6: Рады стараться, ваше королевское сердце.
3: Премию в размере 10 фунтов стерлингов каждому можно получить в бухгалтерии.
6: Спасибо родной королеве за ее королевскую щедрость.
2: Однако, как позже выяснилось, поощрены охранники были преждевременно.
1: Вечером того же дня, 12 июля 1982 года, Елизавета обнаружила в своей кровати незнакомого мужчину, проникшего через окно.
2: Увидев королеву, незнакомец отнюдь не смутился. Напротив, он отхлебнул из бутылки вина и спросил у нее сигарету.
0: Ежедневная,
7: как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь».

невозможное возможно. Это про то, как я встал сегодня с утра. Ну, думаю, раз у меня получилось, так у вас и подавно получится. А встать сегодня есть из-за чего? 12 июля. На календаре в России отмечается День рыбака.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
0: Так.
1: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
0: Что?
1: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! У микрофона Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня в меню говядина по-кремлевски. Что нам понадобится для этого блюда? 1 килограмм говядины, 2 луковицы, 180 граммов сливочного масла, 150 миллилитров теплой воды, столовая ложка соли, столько же сахара и специй по вкусу. Как готовим? Нарезаем говядину средними кусками, примерно 2-3 сантиметра. В хорошо прогретый казан выкладываем слой лука кольцами, сверху равномерно укладываем мясо. Вливаем теплую воду так, чтобы покрыть дно. Не заливайте мясо полностью. Сверху кладем кусочки сливочного масла. Доводим до кипения на сильном огне, затем уменьшаем огонь до слабого, накрываем крышкой и тушим 1 час. Добавим соль, сахар, специи, аккуратно перемешаем, накрываем крышкой и тушим еще около 1 часа на самом слабом огне до мягкости мяса. По необходимости в процессе подливайте немного теплой воды, чтобы не допустить пригорания. В конце снимите крышку и слегка выпарите соус до желаемой консистенции. Используйте именно теплую воду и крупные куски мяса. Так оно получится более сочным и богатым на вкус. Вот и все. Блюдо готово. Пробуйте с удовольствием. Приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

0: всегда слышал, что если идет дождь, то рыбалка в такой день будет удачной. Ну так вот, сегодня в Анадыре дождь и отмечается День рыбака. Думаю, это не просто совпадение. Прямо сейчас немного о погоде в столице Чукотки. 10 градусов тепла показывает столбик термометра прямо сейчас.
1: И олени пасутся под музыку.

0: 12:56 время на Чукотке, 12 июля, напомню, на календаре. Сегодня у нас знаменательная дата, мы ожидаем дебют, и связан он вот с чем. На Чукотку прилетели две замечательные журналистки, Катя и Полина, студентки Санкт-Петербургского института кино и телевидения. Они находятся в селе Тавайвам и прямо сейчас расскажут о первых впечатлениях празднования Дня рыбака. Полина, и добрый день!
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я Полина, студентка из Института кино и телевидения. Мы с одногруппницей прилетели буквально на днях, а Надыр уже встречает нас ярким фестивалем. Мы уже увидели работы мастеров и чукотских брендов и успели попробовать уху, которую приготовили Владислав и Филипп Юрьевич. Нас угощала хозяйка полевой кухни Юлия Верещагина. Она раздает самую вкусную уху, которую в Петербурге, конечно, не попробуешь. Нам рассказали, что совсем скоро на 8-м причале в Угольных Котах тоже состоится праздник. Надеются, что получится туда попасть. Ну что же, мы пойдем смотреть выступление коллективов и спортивные состязания, так что прощаемся с эфиром.
0: Но я надеюсь, ненадолго, поэтому будем ждать от вас еще новостей. Спасибо большое. Это была моя коллега Полина. Она рассказала о первых впечатлениях празднования Дня рыбака на берегу Анадырского лимана.

компании находится человек, который разбирается в искусстве, то такую девушку почему-то всегда зовут Полина. Вот на радио Пурга Полина Гагарина. Начало второго времени Чукотки. Впереди у нас градусы, Алекс Варен и Джо Кокер.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурга. They say the

0: Реклама на радио Бурда.
1: Вас переключили на оператора ДТП. Чтобы устроить легкое ДТП, нажмите 1. Для серьезного ДТП нажмите 2. Чтобы обойтись без ДТП,
2: просто отложите телефон и переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

Перу в честь звезды текущего чемпионата мира по футболу, нападающего Эрлинга Холланда. В общем, в его честь названы более 500 новорожденных, то есть сейчас на планете Земля на 500 Эрлингов больше, чем было еще 2 недели назад. Сколько их будет дальше, покажет только время. Кстати, что касается времени, на волнах живого радио «Звонкий» с песней «На часах».

0: Уважаемые жители и гости города Анадыря, кинотеатр «Полярный» рад вам представить.
1: Я ищу дом Николаша Калаврата. Не подскажете, где он?
2: Он пустует.
1: Знаю. Он достался мне в наследство.
3: О том доме рассказывают страшные вещи. Вы там ночевали?
1: Да.
4: Что за штука?
1: Английский ключ.
3: У нас уже есть зубной врач.
5: Ваш дядя изучал медицину по всему свету.
1: Больно?
2: А она нас не выгонит?
6: Не выгонит.
2: Откуда ты знаешь?
3: Не хотите пожить где-то еще? Пожалуй, так было бы безопаснее.
1: Нет, спасибо, я буду жить там.
7: Сладкая сказка.
8: Для зрителей старше 6 лет.

0: знаете ли вы?
1: Вы думаете, брейк-данс придумали в Нью-Йорке? Хорьки и ласки с вами не согласятся. Их фирменный боевой танец – это нечто. Представьте, зверек вдруг начинает делать серию невероятно резких, скачкообразных движений в сторону, выгибает спину дугой, его мех встает дыбом, а хвост превращается в пушистый ёршик. Со стороны это выглядит как сумасшедший неконтролируемый танец. Ученые полагают, что у этого шоу две цели. Во-первых, запугать потенциальную добычу, мышь или птицу, этим неадекватным поведением, заставить ее замереть от удивления и страха. А во-вторых, дезориентировать хищника, который вдруг задумал напасть на самого хорька. Сложная угрожающая поза делает его визуально больше и опаснее. Так что этот пляс – гениальный инструмент и для атаки, и для защиты. Настоящее уличное искусство выживания.
0: Теперь буду знать.

если вы знаете имя Карли Рэй Джепсон, то только благодаря этой песне. Ее появление в эфире – это был идеальный шторм, да такой, что даже спустя 15 лет немножечко качает. На радио Пурга Карли Рэй Джепсон – «Call Me Maybe».

Это Валерия, точнее Валерия с песней «Ураган» в начале нового часа. Напомню, ваши приемники настроены на частоту 101.6 FM, Ванадри 102.8. Это радио «Пурга», и с вами по-прежнему я, ведущий эфира Дмитрий.

0: Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановитесь.

Лето без интернета. Есть как минимум 5 официальных кавер-версий, в том числе и на голландском и французском языках. 6 ремиксов и одно переиздание. Последнее мы с вами слушали только что на радио Пургамуми Тролль, DJ Smash, «Лето без интернета».

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Сегодня мы отправляемся в самое сердце Преамурья, туда, где природа до сих пор живет по своим древним законам. Добро пожаловать в Анюйский национальный парк.
0: Неизвестные земли.
1: Парк расположен на западном склоне Сихоты-Алиня и тянется от горных хребтов до реки Анюй. Это настоящая кедровая тайга, где до сих пор встречаются амурские тигры. Здесь постоянно обитают около 20 полосатых хищников. Кроме того, в парке можно увидеть редких бабочек-гигантов и дальневосточных черепах.
0: Путешествие без преград.
1: Что можно сделать в Анюйском парке? Любителям активного отдыха стоит отправиться к водопаду Сагена или посетить Анюйские столбы – высокие каменные останцы, похожие на древние крепостные стены. Для тех, кто любит приключения, доступен сплав по реке Анюй. А рыболовов сюда привлекает крупная таймень – рыба-легенда, которая может достигать 20 килограммов. Но помните, в парке действует правило «поймал – отпустил».
0: Открывай новый горизонт.
1: Если хочется познакомиться с культурой коренных народов, обязательно посетите этническую деревню Алима. Здесь живут удыгейцы и нанайцы. Можно попробовать традиционную кухню, узнать об их быте и обычаях. А для комфортного отдыха в парке есть глэмпинг и бани-чаны.
0: Готовимся к полету.
1: Как добраться? Парк находится между Хабаровском и Комсомольском на Амуре. На машине нужно доехать до села Троицкое. Это около 200 километров от Хабаровска. Лучшее время для посещения – лето, когда стоит теплая и сухая погода.
0: Финальный аккорд.
1: Анюйский национальный парк – это место, где можно увидеть первозданную дальневосточную тайгу и почувствовать настоящую дикую природу. Здесь найдется маршрут и для спокойной прогулки, и для настоящего приключения.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
2: Пусть всегда будет солнце. Радио Бурга.

0: Не спи, а то замерзнешь. Радиобурка.
1: 12 июля у нас по-прежнему на календаре. На берегу Анадырского лимана в селе Тавайваам подходит к завершению празднование Дня рыбака. Радио Пурга следит за этим событием. И именно там находится наш корреспондент и моя коллега Екатерина. О своих впечатлениях от праздника она расскажет прямо сейчас. Екатерина, здравствуй.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели. Меня зовут Катя, я студентка Санкт-Петербургского института кино и телевидения. Сегодня нам удалось посетить замечательное мероприятие «День рыбака». Программа была насыщенной. В общей сумме на «День рыбака» пришло около 300 человек. Проходили спортивные соревнования. В состязании по армрестлингу среди женщин победила Лада Этуги, среди мужчин Александр Пузач, и получили незабываемые ощущения. Помимо этого проходили испытания по перетягиванию канатов. Мужские и женские команды мерились силой. Соревнования по поднятию гири стали незабываемыми для Альбера Анье. Он занял первое место. Очередь за вкуснейшей ухой стояла до конца праздника. На главной сцене гости играли в различные игры, такие как «Накорми друга с закрытыми глазами», «Угадай рыбацкую пословицу» или «Сборы на рыбалку». Нам удалось сходить на берег. Рыбаки ожидают прилива. Местные верят, что если в этот день поймать рыбу, значит весь год будет удачный улов. Поздравляем всех с Днем рыбака!
1: Огромное спасибо, Екатерина. О своих впечатлениях о праздновании Дня рыбака на берегу Анадырского лимана рассказала моя коллега. Ну, а мы с вами, дамы и господа, продолжаем этот воскресный день. Вы слушаете Радио Пурга. С вами я, ведущий эфира Дмитрий.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Чтобы скорлупа вареных яиц легко и чисто снималась, добавьте в воду во время приготовления 1/2 чайной ложки пищевой соды. Она меняет кислотность, и скорлупа потом отходит от белка практически без усилий. Простой способ для идеальных яиц.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Чукотский гимн в детском исполнении станет видеовизиткой региона. В Анадыре прошли съемки ролика главной песни округа, которую исполнили юные вокалисты. Версию гимна детскими голосами записали весной. В город приехали ученики музыкальных школ и школ искусств со всей Чукотки. Затем больше 100 голосов свели в один хор. Премьера записи прошла 30 апреля на концерте ко Дню коренных малочисленных народов России. Готовый ролик будут показывать на культурных и туристических площадках России. Напомню, проект реализуется по инициативе главы региона Владислава Кузнецова при поддержке программы «Мусконтент» президентского фонда культурных инициатив. Почта ускоряет доставку отправлений по Чукотке. В сортировочном центре угольных копий изменили схему работы после приезда специалистов из Новосибирска. Как сообщает «Вести Чукотка», 5 сотрудников помогли местной команде разобрать накопившуюся почту и настроить логистику. Теперь отправления проходят в меньшей операции, а рабочее пространство организовано так, чтобы посылки быстрее уходили получателям. После повышения зарплат в центр приняли новых сотрудников, и теперь сортировкой ежедневно занимаются 7 человек. Компания продолжает менять систему доставки в округе вместе с властями, координирует авиаперевозки и ищет подрядчиков для перевозки почтовых грузов по воде. Росстандарт утвердил несколько ГОСТов на молочную продукцию. Об этом сообщили на сайте ведомства. Новые стандарты направлены на развитие отечественного производства, повышение качества и безопасности продуктов, а также на улучшение методов контроля на молочном рынке. Впервые приняты ГОСТы на йогурты для детей раннего возраста и напитки из молочной сыворотки для питания малышей с одного года. Они устанавливают единые требования к упаковке, сырью и транспортировке. Документ вступит в силу в следующем году. Также разработан стандарт на сливочное масло, который начнет действовать с января 2028 года. Он определяет требования к продукту, изготовленному из коровьего молока и побочных продуктов его переработки. Индонезия усилила контроль за иностранными блогерами, которые работают по туристической визе. Нарушителям грозит депортация и пожизненный запрет на въезд, пишет российская газета. Туристическая виза запрещает любую деятельность с коммерческой ценностью. Это касается не только рекламы за деньги, но и публикации в обмен на бесплатный отель, питание или экскурсии. Наказание грозит, даже если материал выйдет после отъезда из страны. Особые проверки идут на Бали, где сосредоточено много цифровых кочевников. С 1 января по 12 апреля оттуда депортировали 165 иностранцев за миграционные нарушения. Еще 62 человека задержаны. И в завершении выпуска Минпросвещение России определило допустимое время просмотра телевизора для детей. Об этом пишет РИА Новости. В письме поясняется, что телевизор обычно стоит дальше от глаз, чем монитор компьютера, поэтому нагрузка на зрение ниже, однако это не повод для бесконтрольного нахождения ребенка перед экраном. Специалисты установили нормы по возрасту. Малышам от 3 до 7 лет можно смотреть телепередачи не дольше получаса в день. Детям постарше 8-10 лет разрешается увеличить время до часа. В возрасте 11-14 лет безопасный лимит составляет 1,5-2 часа. Юношам и девушкам от 14 до 18 лет допускается до 3 часов просмотра, но с обязательными короткими перерывами каждый час для отдыха глаз. На этом пока все. До встречи в эфире.

0: Не для поступления в университет подал документы необычный абитуриент Виарел Пинтереску. Дело в том, что ему 87 лет, и сегодня он является самым возрастным абитуриентом в мире, и еще символом того, что учиться никогда не поздно. Всем, кто занимается сейчас вопросами поступления, отдельный привет. Вы слушаете Радио Пурган.
1: И олени пасутся под музыку. Радио Пурган.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Если джинсовая рубашка вызывает у тебя ассоциации с американскими фермерами, пора пересмотреть взгляды. Эта вещь достойна занять место в гардеробе современного мужчины, поскольку вписать ее в городской стиль можно легко и элегантно. Поищи в интернете фотки Дэвида Бекхэма. Он точно знает, как и с чем ее лучше надевать. Начну с того, что в джинсовой рубашке допустимо появиться даже в офисе, если сочетать ее с темными брюками и casual пиджаком. А если брюки заменить на светлые и поверх рубашки натянуть свитер, получится модный образ в духе хипстеров. Еще более неформальный вариант. Джинсовая рубашка на выпуск в тандеме с джинсами. Правда, есть одно условие. Они должны быть разных оттенков. Точно таким же образом джинсовка может сочетаться с шортами из денима. Если надеть под нее футболку, рубашку можно носить расстегнутой. Что касается обуви, подойдут и кроссовки, и кеды, и мокасины.
0: Территория мужчин.
1: Многое из того, о чем мы раньше читали в фантастических книгах, становится реальностью. В частности, транспорт. Похоже,

0: что однажды мы все-таки забудем о выматывающих пробках. Те, кто их ненавидит всей душой, наверняка оценят придумку американских инженеров Motorrad's Monocycle, то есть одноколесный мотоцикл. Штука экстравагантная, так что владельцу новины гарантированы не только свободная дорога, но и вытянутые шеи окружающих. Мощность движка 1,5 лошадиные силы. 2 литра бензина хватает на 2 часа езды со скоростью 40 км в час. Ну а итальянский изобретатель Джино Джизио удивил еще больше. Он разработал серию машин Sailcraft с вертикальным взлетом. Эти авто напоминают гибрид гоночной Феррари и небольшого спортивного самолета. Аппараты вмещают 9 пассажиров, летают на высоте 6 километров, способны разгоняться до 600 км в час. Ну и выглядит эффектно, чего уж говорить.
1: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

История этой песни уходит корнями в далекий 1898 год, когда в городе Элмор-Сити в США запретили танцы. Развязка запрета случилась лишь спустя 80 лет. Об этом сняли фильм «Свободные». Так вот, песню «Holding Out for a Hero» написали специально для этой ленты и исполнила ее талантливая Бонни Тайлер. Именно ее мы с вами только что слушали на радио «Пурга». Бонни Тайлер, композиция «Holding Out for a Hero».

0: вопреки отзвучавшей только что песне, у гладиолусов нет аромата, они вообще не пахнут, и это проблема, как выясняется, которую пытаются решить уже больше полувека, но по итогу запах гладиолусов в чате так и не появился. С другой стороны, может быть, это второе дно песни, мол, нет аромата, нет и образа, и вот здесь нужно подумать. На радио «Бурга Корни» ты узнаешь ее.
1: Ароматами

Несмотря на то, что на большей части Чукотки зимой очень долгая ночь, а летом длинный световой день, есть все же одно странное место – земля во мгле. По крайней мере, именно так с чукотского переводится название села Нутепельмен. И в ночи, и при свете дня в Нутепельмене хорошо слушать радио «Пурга» на частоте 101,6.

0: По статистике, большинство разговоров начинается с обсуждения погоды. У нас здесь, на Чукотке, это вообще главная тема. Не узнать, что там обещают синоптики, значит, не совсем правильно начать день. Так вот, предлагаю узнать, что говорят синоптики о погоде в Анадыре прямо сейчас. Облачная погода, небольшой дождь, 12 градусов тепла показывает в настоящий момент столбик термометра в столице Чукотки.
1: Радио Порга.

0: ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
1: «Календурь».
2: Как известно, Борис Николаевич Ельцин в начале 90-х годов любил часто общаться с журналистами.
3: 12 июля 1990 года.
4: И еще один вопрос. А как вы живете, Борис Николаевич?
5: Ну, понимаешь, тут как сказать, небогато.
2: Ну почему?
5: Да потому что, понимаешь, много денег-то не туда, куда надо, туда уходит. Недавно, понимаешь, решил разобраться и выяснил, что все это происходит из-за уплаты партийных взносов.
2: Неужели такие большие взносы?
5: Огромные, понимаешь.
2: И как же вы намерены решать проблему?
5: А вот об этом вы узнаете, так сказать, на 28-м съезде партии.
2: Проблема была решена радикально.
6: 12 июля 1990 года, выступая на 28-м съезде КПСС, Борис Николаевич Ельцин заявил о своем выходе из рядов Коммунистической партии Советского Союза.
0: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
0: «Календурь».
1: «Календурь».

0: Вообще-то песня «Шелковое сердце» предназначалась для другого исполнителя. Она была написана для певицы, которая от нее отказалась. «Такое бывает», — говорит Паскаль. Песня долго лежала в столе, пока он сам ее не исполнил. И то, что она стала хитом, было неожиданностью для всех. И в первую очередь для него самого, потому что он-то делал ставку как раз-таки на совсем другую песню. Боже, как долго! Но публика в итоге порешала, и мы имеем нетленный хит и бесконечную славу. Паскаль на Радио Бурга. «Шелковое сердце».
1: Радио Бурга.

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Живое радио Чукотки.
1: Радио Бурга.
0: Музыка на краю земли.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, дорогие слушатели! В эфире программа «Вместе далеко пойдем» на радио «Пруга». Сегодня мы отправимся туда, куда попадают лишь самые смелые путешественники. В одно из самых труднодоступных и потрясающих мест России. Речь о плато Путорана в Красноярском крае. Это сердце Центральной и Восточной Сибири. Представьте, перед вами не просто ландшафт, а живой музей природы. Здесь тысячи лет назад изливалась лава. И сегодня вы можете увидеть уникальные древние базальтовые террасы, похожие на гигантские ступени. А еще редкие растения, которых нет больше нигде. Животные, что обитают только в таких суровых краях. В общем, это место, где каждый камень рассказывает историю, а горизонт кажется бесконечным.
2: Начинаем исследовать.
1: Что можно сделать на плато Путорана? Отправиться в трекинг по диким тропам, покататься на каяке по кристально чистым рекам, порыбачить на горных озерах или подняться на вертолете, чтобы с высоты увидеть, как плато сливается с небом.
2: Когда ехать?
1: Лучший сезон с июля по сентябрь. Температура в это время держится в районе 15-18 градусов. Идеально для прогулок. Но запомните, в июле очень активны комары. Обязательно возьмите с собой репелленты и одежду с длинными рукавами. Это ваша защита от назойливых насекомых.
2: Как добраться?
1: Из Москвы авиаперелет до Норильска, а дальше только вертолет или лодка. Помните, на плато нет мобильной связи, вы в полной автономии. Обязателен теплый слой одежды, аптечка и средства от насекомых. И самое главное, без опытного гида и организованного тура здесь не обойтись. Это дикая, непривычная земля, где важна каждая рекомендация знатока.
2: Напоследок.
1: Друзья, плато Путорана – это не просто точка на карте, это вызов самому себе, встреча с настоящей, нетронутой Сибирью. Если вы мечтаете о приключениях, которые запомнятся на всю жизнь, присоединяйтесь к нам на радио «Пруга». Вместе мы откроем новые горизонты путешествий и узнаем, на что способна человеческая смелая душа. До новых встреч в эфире!
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: прозвучавшая так, что песня совершенно не звучит как что-то написанное в российском шоу-бизнесе. Ближайшие ориентиры — это Daft Punk, Mojo, Cassius, то есть такой French House начала нулевых. Как будто бы десятых совсем не существовало, и этим отличается Zivert. Она просто пишет песни по лекалам западных исполнителей и при этом привносит свою глубокую русскую речь. Zivert на Радио Пурга.
1: Радио Пурга.

0: Реклама на Радио Бурда.
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет всем, кто любит не только есть, но и вкусно готовить. В эфире Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Готовы пополнять свою поваренную книгу новым рецептом? Тогда записывайте внимательно. Сегодня приготовим вкуснейший ростбиф. Главный его секрет – правильное мясо. В идеале это должна быть мраморная вырезка. Соус можно подать любой. Я предлагаю горчичный, так как он для меня идеально сочетается с мясом. На гарнир берите овощи. Что нам понадобится для ростбифа? 1 кг говядины, 5-7 горошин черного перца, 1 чайная ложка сушеного розмарина, 1 чайная ложка прованских трав, столовая ложка соли и 3 столовых ложки растительного масла. А для соуса возьмем 5 чайных ложек горчицы, 3 чайных ложки каперсов, 2 столовых ложки растительного масла, 5 столовых ложек лимонного сока и молотый перец. Как готовим? Горошины перца нужно растолочь в ступке. Добавим травы, соль и масло. Полученной смесью натереть мясо. Стянуть кулинарной нитью, выложить в форму для запекания. И запекать при температуре 250 градусов в течение 10 минут. Затем температуру снизить до 180 градусов и запекать еще 30 минут. Готовый ростбиф вынуть из духовки, накрыть фольгой и оставить на 20-30 минут. Затем снять нитки и нарезать на порции. Смешать горчицу и каперсы. Добавить лимонный сок, масло и перец. Все хорошо перемешать и подать к ростбифу. Пробуйте с удовольствием. Приятного вам аппетита и до новых рецептов.
0: Сели, поели!

Вот почему у нее такое классное настроение. А потому что она радуется тому, что не курит и вам не советует. Радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о наиболее заметных событиях уходящей недели на Чукотке. Губернатор Владислав Кузнецов увеличил региональную выплату участникам спецоперации при подписании контракта. Теперь она составляет 3 600 000 рублей. Повышение на 38% касается тех, кто заключает договор на территории округа сроком не меньше года. Власти также напоминают, что на Чукотке действует больше полусотни мер поддержки для участников спецоперации и их семей. Коммунальные службы региона укрепляют парк ЖКХ. До конца года в муниципалитеты округа поступит 17 единиц спецтехники для уборки снега, подвоза воды и благоустройства. Автопарк обновят в Лорино, Лаврентия, Рыркайпину, Тепельмине, Канергина, Амгуэме и Эгвикиноте. Компания S7 расширит расписание на чукотском направлении. Между Новосибирском и Певеком появятся дополнительные полеты. Как сообщает информагентство «Чукотка», авиакомпания согласовала 6 рейсов туда и обратно на конец лета и осень. Билеты уже открыты для продажи. Самолеты дополнительно вылетят 6 и 20 августа, 3 и 17 сентября, а также 1 и 15 октября. В округе временно снизится скорость интернета. С 13 июля Ростелеком начнет восстановление подводной линии, которая соединяет Камчатку и Чукотку. Работы планируют завершить 19 июля, но сроки могут сдвинуться из-за погоды в Берингово море. Пока идет ремонт, интернет в Анадыре и Угольных Копьях переведут на резервные каналы. Они работают медленнее, поэтому возможны перебои и снижение скорости. При этом важные сервисы, онлайн-банки, платежи, почта и госуслуги должны сохраниться. Регата морских зверобоев в Беренге пройдет 25 и 26 июля в селе Лорино на берегу Мичигменской губы. На старт выйдут мужские и женские экипажи на традиционных кожаных байдарах. Команды уже готовят в Лорино, Лавренте и Новом Чаплино. Мужчины пройдут дистанцию 20 километров, женщины 10. Также запланированы семейные заезды и короткие отрезки для юношей и девушек. Замена коммуникаций в Билибино идет с опережением графика. В городе уже проложили магистральные сети через Большой Кипервей. В этом году обновят еще по 1600 метров каждой сети. Часть новых труб уже снабжает водой микрорайон Арктика. В Нолинград доставили 14 контейнеров с конструкциями для быстровозводимого спортзала. Одноэтажное здание площадью 460 квадратных метров с раздевалками, душевыми и тренерской должны сдать до 10 декабря этого года. Гран-при 16-го заочного хореографического смотра Путурена завоевал анадырский коллектив «Северная росинка» из детской школы искусств. Всего на конкурс поступила 41 заявка, видеозаписи прислали 28 коллективов и 13 солистов из разных районов Чукотки. Анадыря, Анадырского муниципального округа, Билибинского района, Эгвикинота, Певека и Провидения. И в завершении выпуска. Орнитологи завершили первый месяц полевого сезона в районе Майныпыльгина и учли 24 кулика-лопатня. Сейчас ученые готовят инфраструктуру к перезапуску программы «Путевка в жизнь», которая за 10 лет помогла стабилизировать популяцию исчезающего вида. На этом у меня все. В студии была Елена Тамбова. До встречи в эфире.

0: факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Не знаю, как у вас, а у меня еще осталось кое-что от новогодних сладостей. Один из них — это сладкий посох. Ну, надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю, да? Удивительно, что история карамельной трости уходит своими корнями в глубокий 17 век. По легенде, в 1670 году руководитель церковного хора в немецком Кёльне придумал раздавать детям во время долгих рождественских служб леденцы, чтобы те вели себя тихо. Чтобы придать сладости символическое значение, он изогнул их в виде пастушьих посохов, напоминающих о Рождестве и роли пастухов в Библии. Близкой истории рождения Христа. Эта форма также удобно лежала в руках и привлекала внимание детей. Сегодня карамельная трость – это не просто сладость, это символ праздника, истории, традиции, которые радуют и детей, и взрослых.

радио, но опять ничего не придумаю. Я думаю, я думаю, я ничего опять не придумаю.

Радио Пурга. И золото добывается веселее. Радио Пурга.

Дарова радио Пурга. Привет, Чукотка. На связи эвенская певица Гялук Татьяна Игнатенко. В синтезе с современным звучанием я популяризирую язык своих предков. А песни на эвенском языке пишет моя мама Нина Николаевна Игнатенко. Это память, превращенная в звук.

0: Живое радио Чукотки. Радио Пурга.
1: От старых друзей весточки нет. Грустно.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Насколько непостоянны мы, женщины, настолько и пытаются нам угодить дизайнеры. Тренды меняются, и мы испытываем новый прилив модного вдохновения каждый сезон. Однако, в какие бы тяжкие эксперименты мы ни пустились, базовый гардероб остается нашим незыблемым оплотом. Что же он должен включать в себя? Во-первых, джинсы, которые идеально сидят по фигуре. Модель зависит от вашего телосложения. Кому-то идут скинни, другие неплохо выглядят в свободных бойфрендах. Так что нужную модель вам подскажет исключительно собственное отражение в зеркале примерочной. Еще одна базовая вещь – это юбка силуэта трапеция. Прямая, чуть расклешенная к низу модель идет абсолютно всем. Это поистине волшебный крой, который может скрыть и пышные бедра, и неидеальные ноги. Эффектнее всего смотрится юбка чуть ниже или чуть выше колена. В идеале в гардеробе каждой девушки должно быть еще и несколько белых рубашек разных моделей. Если же вы готовы приобрести только одну, тогда делайте ставку на мужской крой. Такую рубашку можно носить заправленный или на выпуск. Будете выглядеть стильно в обоих случаях. И, наконец, в вашем гардеробе должен быть качественный свитер из шерсти или кашемира. Мягкий, уютный и очень женственный. Форма выреза и расцветка значения не имеют. Главный крой, который будет подчеркивать ваши достоинства. Ну а что касается верхней одежды, то среди базовых вещей особняком стоит классическое пальто. То есть идеально скроенное и нейтрального цвета. Эта вещь прослужит вам верой и правдой не один сезон, так что подойдите к ее выбору серьезно. И главное, проходите мимо невнятных китайских вариантов. Поверьте, на пальто экономить не стоит, иначе есть риск уже после первого сезона отправляться в магазин на поиски нового, поскольку прежнее пальто покрылось катышками, а подкладка и вовсе разошлась по швам. Ну а с качественным составом ткани все вполне очевидно. Шерсти или кашемира в ней должно быть не менее 90%.
0: Территория женщин.

И киты вернулись. Радио Пурга. Радио Пурга.

0: Вы получили сообщение от неизвестного абонента. Вам предлагают кликнуть на интернет-адрес и выполнить ряд действий. Один неверный шаг, и ваши деньги пополнят счета мошенников.
1: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: Знаете ли вы?
1: Дикобраз с его иголками кажется созданным для жизни на суше, но это животное еще и прекрасный пловец. Его секрет – оружие – полые иглы. Они работают как тысячи крошечных поплавков, создавая отличную плавучесть. Благодаря этому дикобраз не может утонуть и уверенно держится на поверхности воды, переплывая реки и озера в поисках пищи или новых мест обитания. Конечно, плавает он не быстро и грациозно, а скорее неуклюже и медленно, но зато в полной безопасности. Иглы, которые на суше служат грозной защитой от хищников, в воде превращаются в эффективный спасательный жилет. Природа мудра, она редко создает что-то с одной единственной функцией.
0: Теперь буду знать.

0: могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет, ты хочешь просто вдвоем остаться, и невозможно сказать тебе нет.
1: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Если тряпки для уборки впитали запахи, которые никак не выводятся, нужен более мощный подход. Сначала поместите все проблемные изделия в большую емкость. Добавьте туда немного жидкого геля для стирки, чтобы начался процесс растворения грязи. Затем всыпьте порошок лимонной кислоты. Это отличный натуральный дезинфектор. После этого залейте все кипятком, чтобы компоненты заработали глубоко. Оставьте этот раствор поработать минимум на 2 часа. Затем просто выньте тряпки и постирайте в машине, как обычно. Результат вас порадует.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.

0: Радио Пурга.
1: Что если душам на небе до рождения суждено подписать договор только с теми,

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: В мире автомобилей есть по-настоящему культовые экземпляры, которые без преувеличений изменили мир. Вспомни про культовую немецкую малолитражку Трабант. В 1958-м создатели этой модели решили посадить за руль всех жителей страны и предложили проект ультрадешевого и простого в производстве авто. Каркас Трабанта был обычным, из стальных труб, а вот кузов инженеры сделали из прессованных отходов хлопка и фенольной смолы. Несмотря на плохонький движок, Трабант все же завоевал популярность. В итоге авто стало символом ГДР. И еще одна невероятная тачка – Toyota Prius. Автомобиль с гибридным двигателем – главный аргумент зеленых в пользу экологически чистого транспорта. Большую часть времени машина движется за счет электроэнергии, лишь изредка подключая бензиновый двигатель. Тачка сошла с конвейера в 2000-м, и сейчас это самый популярный гибрид в мире. Журнал Time даже включил ее в ежегодный рейтинг самых влиятельных людей мира, и редакцию не волнует, что Prius не человек.
0: Территория мужчин.
1: Просыпаться каждый день пораньше, проводить утро бодро и продуктивно – идея заманчивая. Но мечты о такой жизни вдребезги разбиваются, а лень и нежелание приложить маломальские усилия. До двух ночи рубишься в танки, утром отскребаешь себя от кровати и снова не успеваешь позавтракать и начистить как следует ботинки. Что делать? Для начала разобраться, как вообще сделать утренние часы комфортнее. Возможно, ты плохо спишь. Свет в коридоре, шум за окном. Что именно мешает? Постарайся избавиться от отвлекающих факторов. Можно прибегнуть, в конце концов, к маске на глаза и берушам. А еще непременно составь на утро определенный распорядок – душ, завтрак, сборы на работу. Выбиться из колеи легко, когда есть план, действовать проще. И главное, мотивируй себя выходить из дома не позже 7 утра. В это время на дорогах меньше пробок, и ты лишишь себя извечной нервотрепки.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Село Амгуэма уникально тем, что это единственное поселение Восточной Чукотки, которое находится в глубине материка. Все остальные расположились на побережье. В Амгуэме хорошо слышно радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: and look at you now.
1: How do you sleep at night?
2: На Чукотке 23 часа.

0: Радио Пурга.
1: Там позади белый снег в пустыне синий. Там за кормой дом остался мой.

дождись меня через дожди, храня свет моих глаз.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Приветствую вас, друзья, в нашей программе «Вместе далеко пойдем». Сегодня я приглашаю вас в путешествие не на край света, а в самое сердце России, в место, где сказка становится былью. Наш маршрут – городок с удивительным и забавным названием Мышкин, что в Ярославской области.
2: Погружаемся в историю.
1: Мышкин. Знаете ли вы, почему у города такое имя? Легенда гласит, что когда-то давным-давно князь, отдыхавший на берегу Волги, уснул, а на него уже поползла змея. Но маленькая мышка-проказница подбежала, укусила князя за палец, он проснулся и успел отбиться от гадюки. В благодарность князь приказал основать на этом месте город и назвать его в честь своего маленького спасителя. С тех пор весь город – это дань уважения маленькому грызуну. Он буквально пропитан духом приключений, дружелюбия и, конечно, мышьего любопытства. Здесь, в тишине старинных улочек, вы почувствуете, как время замедляет свой бег.
2: Время семейных эмоций.
1: Для юных искателей приключений в Мышкине есть настоящий клад – музей мышек. Здесь собраны игрушки и экспонаты со всего мира, рассказывающие удивительные истории о легендарном грызуне. А в музее русских валенок дети смогут увидеть, как мастера создавали уникальную зимнюю обувь наших предков. Тем, кто любит погрузиться в прошлое, советую заглянуть в интерактивный музей «Дом Мельника». Здесь воссоздана атмосфера начала 20 века. Запах свежесмолотой муки, старинные инструменты и живые рассказы о жизни на мельнице. Не забудьте о соседних поселках, которые делают поездку еще более запоминающейся. Вятская порадует вас архитектурными памятниками, а Карабиха – живописной природой и домиком Некрасова, где великий поэт находил вдохновение.
2: Конец пути.
1: Ну а чтобы поездка состоялась, давайте о главном. На автомобиле из столицы это примерно 4,5 часа в приятной дороге. Если же предпочтете общественный транспорт, то ваш путь лежит через Рыбинск или Углич. Оттуда до Мышкина рукой подать. Итак, друзья, пакуйте багаж и свое любопытство. Живой, дружелюбный и сказочный Мышкин ждет вас. Это тот самый уголок России, куда хочется возвращаться.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
3: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
3: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

и олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! У микрофона Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Готовы куховарить? Тогда надевайте фартуки и начнем! Сегодня готовим закусочную колбаску на маску. Можно не заморачиваться с формовкой в виде колбасы, это лишь для красивой подачи, например, на праздничный стол. Ну а для завтраков или перекусов вы можете хранить готовую намазку до 3 дней в холодильнике в стеклянной емкости. Что нам для нее понадобится? 200 граммов творожного сыра, 30 граммов очищенных фисташек, 50 граммов вяленых томатов, 100 граммов бекона и зубчик чеснока. Как готовим? Бекон режем на мелкие квадратики и обжариваем. Вяленые томаты мелко рубим. Фисташки просушиваем на сухой сковороде и тоже мелко рубим. Можно перемолоть в измельчителе до более мелкого состояния. Зубчик чеснока мелко рубим. Немного фисташек, бекона и томатов оставим для обвалки нашей колбаски, а остальное смешиваем до однородности, выкладываем на пищевую пленку и сворачиваем колбаской. Убираем в морозилку на 20-30 минут, а в это время приготовим смесь для обваливания. Фисташки, бекон и томаты, которые мы оставили для этого, смешиваем вместе с рубленой петрушкой и обваливаем в этом получившуюся колбасу. Подаем, выложив на крекеры или подсушенные кусочки хлеба. Красивое и очень вкусное блюдо готово. Приятного вам аппетита и до новых встреч на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

Мадонна вся такая праздничная. Потому что Мадонна не курит и вам не советует. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

ветер по тундре гуляет. Это дыхание предков, что сегодня и каждый день нас вдохновляет. Холод Арктики он закаляет.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Наверное, вы удивитесь, но сегодня Ирландия – единственная страна, где сегодня живет людей меньше, чем 200 лет назад. Когда-то эта земля была густонаселенной, преимущественно аграрной, но животворной, благодаря картофелю, который давал основное пропитание людям. Однако затем разразился великий картофельный голод, который продлился с 1845 по 1852 год, вызванный массовым поражением картофельных культур. Из-за потери основного источника питания миллионы ирландцев умерли и были вынуждены эмигрировать, и численность населения сократилась почти на треть буквально за считанные годы. Рост начал возрождаться лишь в 60-х годах прошлого столетия. Экономика начала стабилизироваться, появились рабочие места, а затем начался экономический подъем. Сегодня ирландская демография удивительна. С одной стороны, численность медленно прибавляется к докризисному уровню, а с другой она остается рекордно низкой по сравнению с тем, что было, например, 180 лет назад.

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

зачем? Все эти признания, они кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу.

гулял с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Осень с точки зрения моды считается самым элегантным временем года. Как бы мы ни привыкали за лето к джинсам, бойфрендам, майкам и легкомысленным шортам вкупы со шлепанцами, осень многих заставляет встать на каблуки, достать из шкафа ладно скроенные жакеты и юбку-карандаш. Начинается новый учебный и деловой сезон, и мы вновь радуемся тому, как изящно выглядим в облегающем офисном платье-футляре. Что ж, в каждом времени года свои радости. В этом сезоне дизайнеры советуют делать ставку на платье длины миди. Они отлично сочетаются с обувью как на каблуке, так и на плоской подошве. Не будем забывать о том, что в деловом мире не приветствуются слишком пестрые расцветки, так что пусть это будет монохромный вариант. Если темно-синий, серый или черный цвета вам изрядно поднадоели, обратите внимание на бордовый или изумрудный. Что касается принтов, то это может быть полоска. Геометрия всегда выглядит строго и элегантно. Так что даже полосы в духе Color Block не смогут испортить картину. Уютный трикотаж покупаем на каждый день, а твид и плотную шерсть носим по настроению. И, конечно, не будем лишать себя такого удовольствия, как покупка новой сумки. Летом у нас в фаворитах были вместительные и непритязательные шоперы, а осенью самое время сменить их на что-то более изящное и лаконичное. К примеру, на очень актуальную сумку круглой формы. Они необычно выглядят, но при этом вполне функциональны. Круглые сумки можно увидеть в коллекциях марок Chanel, Chloe и Джон Гальяно. Такой аксессуар отлично впишется как в классический образ, так и в более фантазийный ансамбль. Еще одна удачная обновка, который стоит разбавить свой сумочный гардероб, это аксессуар, который нужно носить в руке. Только не путайте его с клатчем. Правильная ручная сумка должна быть оснащена специальной петлей или широкой ручкой. А декором может выступать все, что угодно. Блестки, жемчуг, бисер, вышивка или кристаллы. И, кстати, это далеко не только вечерний вариант. Дизайнеры уверены, что такие сумки станут отличным акцентом в повседневном образе.
0: Территория женщин.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации L-2-49-00-61 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Радио «Пурга».

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

Уважаемые граждане, полиция предупреждает. Вам позвонили и представились сотрудником банка, сообщили о подозрительных операциях по вашим счетам. Для сохранения сбережений вам всего лишь необходимо назвать персональные данные, реквизиты банковских карт и одноразовые пароли, которые поступают с помощью СМС-сообщений. Не верьте, это мошенники. Настоящие сотрудники никогда не запрашивают подобную информацию.

0: позвони, напиши, помиг, подскажи, мы от тебя убежим быстро, как
1: радио.

0: Знаете ли вы?
1: Сегодня мы печатаем фото за секунды, но в 19 веке это было целое искусство, и ключевую роль в нем сыграло обычное куриное яйцо. В 1850 году француз Луи Дезире Бланкар Эврар изобрел удивительный способ – альбуминовую печать. Белок яйца смешивали с поваренной солью. Этой смесью покрывали лист бумаги и давали высохнуть. Получалась гладкая глянцевая поверхность. Затем эту бумагу накладывали на стеклянный негатив с изображением и выставляли на солнечный свет. Под действием света участки бумаги, куда попадало больше всего, через прозрачные части негатива темнели, создавая изображение. Картинка получалась очень четкой, с красивыми тонами, потому что проявившееся изображение фактически лежало на поверхности глянца. Этот метод стал самым популярным в мире на несколько десятилетий. Ирония в том, что для массового производства такой бумаги фабрикам приходилось держать целые курятники. Представьте гигантские цеха, где делают фотошедевры и рядом кудахчут несушки, поставляющие главный ингредиент.
0: Теперь буду знать.

стукнет висок. Время сожмется в стрелках часов. Взгляд из-под лобья

сам себе помоги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Часто ездите в командировки? Определите для себя необходимый минимум вещей. Перед поездкой создайте чек-лист по категориям. Документы, одежда, гаджеты, косметика. За несколько дней до отъезда вносите в него все, что вспомните. Собирая чемодан по такому списку, вы точно ничего не забудете и со временем отточите свой идеальный дорожный набор.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Если по утрам печально рассматриваешь в зеркале намечающуюся лысину, не впадай в панику. Сбривай все разом. Возможно, новый образ полностью изменит жизнь. Во-первых, давно доказано, что женщины находят лысых мужчин более брутальными и сексуальными. Во-вторых, даже мужчины считают своих лысых коллег более доминантными, а значит, тебя подсознательно начнут больше уважать и станут больше считаться с твоим мнением. Ко всем этим бонусам прибавь экономию на парикмахерских. Сколько тратил на ежемесячную стрижку, тоже подсчитай. Куда приятнее будет вложить эти деньги в хобби, ну и, наконец, экономия времени. Если утром тебе не нужно мыть волосы, а потом еще сушить их, можно поспать на полчаса подольше. А если что, найдется альтернатива. Вместо прически займись бородой. Ее можно модифицировать до бесконечности, да и ее отращивание уже само по себе для многих увлекательный процесс.
0: Территория мужчин.
1: В наш век высоких технологий все решает скорость, и инженеры проводят немало часов в погоне за новыми показателями. К примеру, сотрудники компании Speedo и ученые Ноттингемского университета соединили компьютерные технологии и большой спорт. Они разработали компьютерную модель плавательного костюма, который позволит покорителям водной глади, как орехи, щелкать мировые рекорды. Фишка костюма в спецформе, позволяющей в воде плавно огибать пловца, и наноматериалах, снижающих трение почти до нуля. Тем временем в лабораториях печатного гиганта компании Xerox разработали принципиально новый вид принтеров. Бесконтактный аппарат, позволяющий делать до 500 качественных цветных копий в минуту. Возможным это стало благодаря отказу от традиционных роликовых нагревательных элементов в пользу впечатывающих тонер в поверхность импульсных ксеноновых ламп. Печатать, кстати, с помощью них можно не только на бумаге, а вообще на чем угодно.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

3 километрах от села Хатырка сохранились большие ямы. Это не что иное, как землянки древних кериков. В нижних землянках, у подножия сопки, керики жили летом, а на вершине сопки — зимой. В Хатырке можно слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, дорогие путешественники! Сегодня мы отправляемся в одно из самых душевных и по-настоящему семейных мест России.
0: Приземляемся в новом городе.
1: Кострома. Это родина Снегурочки, колыбель династии Романовых и настоящая ювелирная столица страны. Даже несмотря на то, что в советские годы город потерял много храмов и свой Кремль, он все равно остался невероятно притягательным. Милый провинциальный шарм, широкая Волга, чистейший воздух и тот самый русский дух, от которого сердце замирает. Одного этого достаточно, чтобы город заинтересовал всех, от мала до велика.
0: Приключения начинаются.
1: Начните знакомство с центра, с Сусанинской площади. Здесь вас встретят торговые ряды 18 века, знаменитая пожарная каланча и памятник Ивану Сусанину и Юрию Долгорукому. И сразу 7 улиц расходятся лучами, как в Москве. Дальше набережная Волги, беседка Островского и обязательно терем Снегурочки. А еще лосиная ферма в Сумароково. Погладить лося, покормить его морковкой и даже попробовать лосиное молоко. Восторг гарантирован. Кстати, знали ли вы, что Кострома еще и сырная столица России? Музей сыра с дегустацией – это обязательная остановка.
0: Экспедиция продолжается.
1: Приезжайте сюда по поводу. На Новый год к Снегурочке, на Масленицу, на фестиваль фейерверков «Серебряная ладья» в августе или 27 марта в исторический день, когда весь город превращается в 1613 год и провозглашает Михаила Романова царем.
0: Путешествие без преград.
1: Костромская область в десятке самых экологически чистых регионов России. В заповеднике Кологривский лес растут 400-летние деревья, а на тропах можно встретить лося, рысь, а если повезет, даже медведя.
0: Еду куда хочу.
1: Если не хотите на юг этим летом, вдоль Волги под Костромой целая россыпь пансионатов и санаториев. Чистый воздух, купание в реке, безопасный загар, водные развлечения, спа-процедуры и экскурсии по Золотому кольцу. Идеальный отдых для всей семьи.
0: Стартуем!
1: Добраться просто. Скоростная «Ласточка» с Ярославского вокзала. Всего 4 часа. Или на автомобиле по живописной трассе М8 через Сергиев Посад и Ярославль.
0: Финальный аккорд.
1: Кострома – это место, где история оживает, природа обнимает, а дети возвращаются домой с горящими глазами и новыми сказками в сердце. Кострома ждет вас с друзьями и всей семьей. А мы говорим вам...
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Минутка здоровья.
1: Недостаток сна приводит к увеличению веса. Ученые из Колумбийского университета выяснили, что даже небольшое сокращение сна может влиять на вес и здоровье. В исследовании участвовали 95 взрослых, которые обычно спят 7-8 часов. На протяжении 6 недель часть времени им предлагали ложиться на 1,5 часа позже. Оказалось, что из-за такого недосыпа люди в среднем набирали около 0,5 килограмма веса. Причем это происходило не только из-за возможных изменений в питании. Участники еще и становились менее активными. Время, когда они просто сидели или мало двигались, увеличивалось в среднем на 17 минут в день, а у некоторых групп, например, у женщин в постменопаузе, почти на 30 минут. Важно, что ученые специально изучали не экстремальное недосыпание, а именно умеренный дефицит сна, такой, с которым сталкиваются многие, когда спят по 5-6 часов вместо нужных 7-8. За 6 недель прибавка в весе была небольшой, но если продлить этот режим на год, она может стать заметной и повлиять на здоровье. Кроме того, нехватка сна затрагивала и другие показатели. У части участников росла инсулинорезистентность, что повышает риск диабета второго типа, а также наблюдались признаки воспалительных процессов, связанных с риском болезни сердца. Авторы работы подчеркивают, продолжительность сна стоит рассматривать как значимую часть заботы о здоровье.
0: Минутка здоровья. Радио Пурга.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

0: Реклама на Радио Бурда.
1: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
2: Сложно!
1: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, звонок на урок, и дети не бегут по коридору. Они забираются на дерево, учебники лежат на дощатой платформе, доска прикреплена к стволу, а перемена – это прыжок на соседнюю ветку. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про школы, где классы находятся не в здании, а в кронах. Речь о реальных учебных пространствах, от лесов Коста-Рики до пригородов Дании, от островов Филиппин до горного региона Грузии, где уроки проходят на деревьях, на платформах, в домиках среди ветвей или даже прямо на прочных сучьях с подушками.

0: ниточке, которой тянет сам учитель. Конечно, бывают и казусы. Кто-то так увлекся облаками, что забыл решить задачу. В другой раз белка утащила ластик, и урок пошел по следу. Один мальчик сказал: «Я не хочу домой, у меня там нет вида на орла». А это была рубрика «Мир наизнанку», и я, Алексей Тесленко. А вы бы хотели учиться на дереве? Или боитесь, что уроните пенал вниз?
1: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

Дарова радио Пурга. Привет, Чукотка. На связи эвенская певица Гялук Татьяна Игнатенко. В синтезе с современным звучанием я популяризирую язык своих предков. А песни на эвенском языке пишет моя мама Нина Николаевна Игнатенко. Это память, превращенная в звук.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Всем привет, Екатерина Трегуб с вами, в эфире программа «Сели, поели». Скорее надевайте фартуки, вооружайтесь ножами и досками, будем куховарить. Сегодня в меню салат с буратой и фисташковой дукой. Что нам понадобится? Крупные мясистые помидоры, а также немного черри, свежий базилик, цедра лимона, оливковое масло и бурата. Что делаем? Здесь все предельно просто. Возьмем самые сладкие, сочные и спелые томаты вперемешку с небольшими черри. Это всегда выглядит выигрышнее. В центр или с краю тарелки поместим бурату. А вокруг разложим нарезанные произвольно помидоры и листики базилика. Сбрызнем оливковым маслом, солим и натрем немного цедры лимона. А ярким акцентом здесь выступит дука. Это пряная смесь из толченых орехов, в моем случае это фисташки. Готовим смесь следующим образом. Смешаем 2 столовых ложки кумина, 2 чайных ложки кориандра цельного, 1 столовую ложку семян фенхеля, пол чайной ложки черного перца горошком, 100 граммов очищенных фисташек, 100 граммов семян подсолнечника, 1 чайную ложку морской соли. Все специи нагреем на сковороде и немножко обжарим, так они будут ароматнее. Высыпаем в тарелку. В этой же сковороде обжарим семечки, а после и фисташки. Когда все остынет, крупно измельчаем орехи и семечки в блендере, а специи в ступке. Добавляем соль, все смешаем и посыпем салат. Оставшуюся смесь храним в стеклянной банке и используем для других блюд. Вместо фисташек можно приготовить с фундуком, а некоторые еще добавляют кокосовую стружку и обжаренный кунжут. Когда мне лень готовить дуку, я просто посыпаю все это дело бесстыжим количеством фисташек. Берите пример и наслаждайтесь. Приятного вам аппетита, а я прощаюсь, пойду искать для вас новые рецепты вкусных блюд.
0: Сели, поели!

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 13 июля. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в Энергодаре. Там накануне украинский дрон атаковал автобусную остановку. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, пишет ТАСС. В результате удара погибла женщина, еще 4 человека получили ранения. Дело квалифицировано по статье «Террористический акт». Следователи устанавливают тип беспилотника и все обстоятельства произошедшего. В следующем году минимальный размер оплаты труда в России может составить от 29 до 31 тысяч рублей. Такой прогноз со ссылкой на материалы Минэкономразвития озвучил член общественной палаты Евгений Машаров, пишет РБК. Он отметил, что оценка учитывает мнение экспертов и ведомственные расчеты. Точное значение МРОТ на 2027 год будет определено ближе к концу этого года. Правительство России направило более 4 миллиардов 300 миллионов рублей на поддержку туристической отрасли Крыма и Севастополя. Как пишет РИА Новости, распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Республика Крым получит свыше 3 миллиардов 700 миллионов рублей, Севастополь почти 585 миллионов. Средства выделены из резервного фонда Кабинета министров. Финансовая помощь предназначена для единовременных выплат сотрудникам более чем 4600 компаний туристического сектора. Такое решение принято в связи со снижением турпотока из-за действий вооруженных сил Украины. МЧС России передало властям Венесуэлы 22 тонны гуманитарной помощи. Груз включает продукты питания, палатки, инженерное оборудование и предметы первой необходимости. Операция прошла по поручению президента Владимира Путина. Как пишет российская газета, в республику также доставили аэромобильный госпиталь Минздрава России. С ним прибыли специалисты и нужная техника для лечения пострадавших. Всю помощь, которую привезли спасатели, уже передали представителям южноамериканской страны. Напомню, 24 июня в Венесуэле случилось двойное землетрясение. По последним данным, погибли 4490 человек. И в завершении выпуска, свежий тунец может появиться в российских ресторанах и магазинах. По словам президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Германа Зверева, Минсельхоз предлагает включить эту рыбу в перечень для установки квот Восточно-Сахалинской подзоне. Если инициативу утвердят, уже в следующем году рыбаки смогут законно добывать тунца у берегов Сахалина. Это позволит поставлять на рынок свежую, а не замороженную продукцию. Пробные партии могут попасть в премиальную розницу и сегмент общественного питания менее чем через год. Однако Зверев отметил, что процесс потребует времени на переоборудование судов и выстраивание новых каналов сбыта. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.
0: Радио «Пурга».

0: Проснулись? Нет?
1: А Перепелкина уже щебечет.
0: Арина Перепелкина.
2: Ну что, будни начинаются, понедельник, 13 июля. Да, это я в студии, Арина Перепелкина, и с этого самого момента принимаю бразды правления в гордом одиночестве. Покинула меня Наташа Ковалева, уехала отдыхать в отпуск, практически уехала, вот-вот и улетит. И первое, что хочет сегодня пожелать, конечно же, всем улетающим хорошей погоды, легкого перелета и приятного прослушивания нашей радиостанции. Где-нибудь на материке всегда можно к нам подключиться через радиопурга.ру в интернете. Если он земной, то сделать это будет очень легко. Слушайте нас в дороге при помощи приложения Radio Player или на нашем сайте тоже. Ну и, конечно же, пока у вас руки заняты, можно попросить вашу умную колонку включить Radio Purga. Уверена, она справится. Справлюсь и я, потому что всего лишь 8.07, почти 8 минута часа. Кто-то загадывает желание прямо сейчас, ну а кто-то ожидает выхода на улицу. Специально для вас информация.
3: Погода на радио Пурга.
2: В Билибино сегодня ожидается 5-9 тепла, пасмурно и дождливо. В Певеке 0 плюс 4, облачно и осадки не ожидаются. В Игвикиноте от 11 до 8 тепла к вечеру, облачно, дождя не будет. А вот в Беринговском временами небольшие осадки, облачная погода и за окном 9-13 со знаком плюс. В Провидение 3-6 тепла, значительная облачность, будет идти дождь. В Лаврентия пасмурно, небольшие осадки и плюс 2, плюс 7 за окном. В Анадыре сегодня переменная облачность, местами дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем 7-13 градусов тепла. Прямо сейчас за окном плюс 7, ощущается как плюс 4.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Зубы – одни из самых твердых тканей в теле человека, а их уникальная прочность вызывает восхищение. Но почему же они такие твердые, как природа создала столь прочный инструмент? Основу твердости зуба составляет эмаль – внешняя оболочка, покрывающая внутреннюю часть зуба. Эмаль состоит на 96% из неорганических веществ, главным образом гидроксиапатита – минерала на основе кальция и фосфора. Это придает ей прочность, сравнимую с твердостью некоторых природных камней. Такой высокий уровень минерализации делает эмаль способны выдерживать колоссальные нагрузки. При жевании зубы могут переживать давление до нескольких сотен килограммов. Однако, как ни прочна эмаль, она остается хрупкой и может трескаться при ударе, если ее не поддерживают более мягкие слои.

0: самое время сказать «назад шагом марш». Именно так, потому что понедельник – время, когда хочется проснуться, взбодриться, и я решила устроить с вами небольшую зарядку, потому что простое, одновременно сложное упражнение – двигаться задом наперед. Если мы привыкли ходить прямо и идти туда, куда ведут нас глаза, это нормально. А что будет, если ходить вперед спиной? Попробуйте. Дома, конечно же, не на улице. Начните с домашних. Хотя, мне кажется, на улице безопаснее, ну, если через дорогу не ходить, потому что дома можно снести половину квартиры. Поначалу будет сложно, непривычно. Возможно, врежетесь куда-то и не раз, зато взбодрите свой мозг, и он ответит вам парочкой отменных идей для вашего рукоделия, например. Выполняйте хотя бы несколько упражнений в день. Можно в очереди, перед сном или пока ждете детей со школы или кружка. Мне кажется, это очень удобно. Так что прямо сейчас, если вы еще не были в ванной, на кухне или где-нибудь еще, возьмите и пройдитесь туда задом наперед. Уверена, вы взбодритесь. Ну, если не на всю неделю, то хотя бы на ближайший час.
1: Радио

прочукотку.ру. Новостной портал о жизни Чукотского автономного округа. Факты, события, комментарии, авторские колонки. Все, чем живет Чукотка сегодня. На сайте прочукотку.ру.

0: ретроградном Меркурии.
1: Ну что, понедельник день тяжелый только для тех, кто в него не верит. А мы с вами верим в удачу. Давайте узнаем, с чего начать эту неделю и как сделать это правильно. Овны, энергии на старте недели через край. Поэтому, овны, первая же задача — покориться с легкостью. Тельцы, не спешите. Сегодня медленный старт приведет к уверенному финишу. Близнецы, ваше слово сегодня на вес золота. Идеальный день для переговоров. Раки, утро подарит теплое известие. Начните день с улыбки. Львы, все взгляды на вас. Смело берите инициативу в свои руки. Девы, план на неделю сам сложится в голове. Запишите, чтобы не забыть. Весы, день гармонии. Мелкие раздражители пройдут мимо вас. Скорпионы, интуиция подскажет верный ход. Прислушайтесь к себе. Стрельцы, тянет на новое. Смело пробуйте. Понедельник вас поддержит, стрельцы. Козероги, дела идут по плану. Ваша дисциплина — ваш козырь, поэтому вперед, водолеи! Идея, которая придет вам сегодня утром, окажется золотой. Запомните ее. Рыбы, доверьтесь чувствам. Они сегодня ваш компас. Вот и настроились на волну. Друзья, пусть понедельник задаст бодрый ритм всей недели.
0: Гороскоп в ретроградном Меркурии. На радио.

Вот это я понимаю, заряд энергии Киза, их легендарная «Was made for loving me» и, кажется, «For loving you». Кажется, после такого даже чашка кофе не нужна, потому что адреналин сам по себе бодрит лучше любого эспрессо. Кстати, если вслушаться в текст, там ведь чистая уверенность, мол, я создан, чтобы любить.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Женщина, накинувшая на себя мужскую рубашку, есть в этом что-то невероятно притягательное. Впрочем, стилисты советуют не мелочиться и позаимствовать из гардероба своего бойфренда еще несколько вещиц. Скажем, пиджак. Если слишком велик, купите себе такой же, только меньшего размера, но непременно в отделе мужской одежды. Поверьте, это один из самых универсальных элементов гардероба, и при этом он поможет вам выглядеть особенно хрупкой и утонченной. Мужской пиджак можно носить с джинсами или леггинсами, или даже накинуть поверх коктейльного платья. Вариантов масса. А чтобы не выглядеть в таком наряде, как гаврош, просто закатайте рукава. Не упускайте случая примерить еще и свитшот своего благоверного. Его можно прекрасно сочетать с разлетающимися юбками по будням и, конечно, с рваными джинсами по выходным. Ну и, наконец, нам пригодится фланелевая рубашка в клетку. Она будет выглядеть отлично в сочетании с шортами. Просто завяжите концы рубашки на поясе и почувствуйте себя подружкой крутого американского парня. Каждый из нас, кому посчастливилось побывать в роли невесты, навсегда запомнится месяцы подготовки к собственной свадьбе. Учесть сочетание своего букета с бутоньеркой жениха. Найти классные, но при этом удобные туфли. Порепетировать с прической, макияжем и, конечно, выбрать самое умопомрачительное платье. А вот с маникюром невеста особенно не экспериментирует. Классикой жанра считается элегантный френч. Впрочем, стилисты уверены, что этот вариант откровенно устарел. Есть масса альтернатив. Скажем, жизнерадостный розовый лак прекрасно подойдет к букету из садовых роз такого же яркого оттенка. Вы будете выглядеть смело, но при этом не

0: и олени пасутся под музыку. Радио Бурга.
1: Знаете и отвечайте. Варианты тоже будут, если что. Но если вы уже знаете, пишите. Я мыслю, следовательно, я существую. Кто это сказал? Версия следующая. Аристотель, Рене Декарт, Зигмунд Фрейд или Альберт Эйнштейн. Я мыслю, следовательно, я существую.